0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети истили немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царствие.

Jako младенец быв ничтоже скверная совершивы, тем же Христос от земли воспримый, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли,

Помисно и на него стане жестокосердых людей, наречите Гаврииле младенца совершенно, воином небесным добропобедным, да струями кровей твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия Божье, величия Церкви нашей, лепотно поем в Троице славим.

из дому исшедшим лестью ядтя Гаврииле, и во град Белостоку везе, отчистые твои я крови, аки зверь хищный жаждай насладитеся, егда же бескровен и мертв был еси, мучителье на ниву житню зелену, близ веси зверки тело твое вергоша, таковому убо подвигу во страдании твоем.

Все прости отбыв, мученича чистейший, почин еси в скинях небесных звером разное кровопролитие обличив, и яростное нечестие уязвив, радуяся же, воспел еси со всеми страстотерпцы, победную

Одержитны страстотерпче млады, егда лютую смерть твою помышляем и чудо преестественное зрим на тебе явленное, якобы младенец быв телом, мужем совершенным терпением страданий твоим явился еси, тем убо подвиг твой страстный умом созерцающе, воспеваем, давшему ти крепость.

на церковный по Господине соша, и близ церкви веси Твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителю и злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся, мы же, дивящися Твоему терпению,

промышления божественного тайну являюще, егда церковь зверковская в пламени огня погибе, обаче, мощи Твоя святые под спудом ее охранящиеся, неврожденны обретошеся, осем дивящеся, верую с чистым сердцем, возглашаем Ти.

Nie pod спудом сокрываемы, но на свешниче церкви Христовой поставлены, и от Бога прославленный явился еси, святый Гаврииле, тьму рассеивающий, и Христу противящиеся богоборцы крепко побеждающий.

творения Божия видится на Тебе, всем притекающим к Тебе, Гаврииле, данную бы Тебе благодатью с верою просящих, от всяких напастей охраняешь, от скорби освобождаешь, и всяко прошение с верою приносимое

предал еси праведный дух твой в руце Божие, от страданий упокоеваяся, житийских зол и печалей земных непричастен быв, осем праведнем в Бозе упокоении, со умилением воспоминаю.

Всяк земнородный слышанием о муках твоих, кроткий младенче, умиляется, и страсти твоя почитает, церковь же православная мученическую кончину твою прославляет, и о имени твоем святом ликовствует,

всем скорбящим и напастуемым, призывающим же Тебе, младенче, в болезни сущим и матерям, о чадях своих скорбящим, о славу и утешение предстательством Твоим подаеши, тем же за вся благодеяние Твою нам являемая,

Еже приносим ти, Гаврииле, нездовольно к похвалению преславных, во страдании подвигов твоих. Обаче зраще усердие наше и произволение, приносимое нами пение, милостивно прими, над же от грехов и напастей свободи, да чистым сердцем зовем Создателю нашему.

Благодати Божией от утробы Матери Озаренны, нетленен восшел еси к триипостасному свету, пред ним же ходатайствуй о нашем просвещении, о нем же

Божественную, никогда же оскудевающую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научитны подражати Тебе в чистоте ангельской и незлоби, да направит сердца наша к пламенней молитве и покаянию, да сохранит неврежденны с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесе узреть славу Божью и выну пети Пресвятей Троицы.

славим Твое в младенчестве телеси незлобивое мужество, ублажаем память Твою, на Тебе боявися слава Христова, слава Церкви православная.

Мире, младенческого незлобья и кротости образе причудный, малого труда сего достойное пение прияв. Буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения избавления.

малого трудащего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения избавимся.

Jako mladieniec byw, ніж то же скверна я совершивы, тем же Христос от земли восприймы, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли.

друга, а ще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидя, а що от мира бысте были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир, поминайте слово, еже аз рех вам, несть раб боли Господа своего, а ще мене изгнаша и вас изженут, а ще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творат вам за имя мое, яко не видят пославшего мя, а ще не бых пришел и глаголали им греха не быша имели, ныне же вины не иму то гресе своем, ненавидя и мене, и отца моего ненавидит, а ще дел не бых сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха не быша имели, ныне же и видеша, и возненавидеша мене, и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша мя туне, егда же придет утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, той свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазните,

упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, владыко, гресех наших и помилуйны, милостив бо и человеколюбец Бог еси, и тебе славу

младенческого незлобия хранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестия обличителю, к тебе мы, грешные, молитвенно прибегаем и о гресех своих сокрушающихся, малодушья же своего стыдящихся, любовью зовем ти. Скверн наших не вознушайся, чистоты си сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю. Но паче сих немощи наши от небес видя, тех исцеление нам Твоею подашь молитвою, и Твоя Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли безропотно крест искушений и злостраданий понести невозможем, обаче и тогда, милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же, и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляй. Не с такого жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих, святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания никоего же благаго деяния принести возможем. Но и таковым умиленным помыслом наша умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави. Всели в нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божией, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзание демонское и помыслы отчаяния от душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славите нам милосердие.

Истинный Бог наш, молитвами пречистые свои я Матерь, святых славных и всехвальных апостол, святого мученика, младенца Гавриила, святых и праведных Бог Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилуй

0: Drodzy słuchacze, powoli dobiegamy końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radio Ortodoksja. Przeżywamy post apostolski, szczególny czas przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Przypominamy, że jutro cerkiew będzie szczególnie czcić bogolubską ikonę Matki Bożej. Wspominać będziemy również świętych Hipacego, Teodula i Leoncjusza, uczniów apostolskich żyjących w I wieku, a także świętego Leoncjusza, mnicha Ławry Kijowsko-Pieczerskiej z XIV wieku, znanego z umiłowania cerkiewnego śpiewu. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone popołudnie i wieczór. Za chwilę zapraszamy na modlitwy wieczorne, którymi zakończymy dzisiejszy program. Życzymy spokojnego wieczoru. Sława Jezusu Chrystu!
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же вестесы, и вся исполняя сокровища Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию Ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боись и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешив несяко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим клякся, или походих, и в помышлении моем, или кого укорих, или окривих, такого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим их сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба исчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях, лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй меня творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня отпусти, и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела, благовостави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, о Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни сем словом, делом и помышлением, яко плохи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страсти, угаси рожжения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения, Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моим розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мой благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моя и помышления творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи». Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть меня и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели предстал сквернодейство и прочие пожилбых повелений Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присною во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствовать и дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Пресславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасит Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и все небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бо, Господи, яко недостойнее из человеколюбия Твоего, но достойнее из яко осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуеши ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагоней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощу нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ночи, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенни си во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же те Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молюся, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред Тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешных.